0: 1, 2, 3.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.
2: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилати.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Дорога сплетение, на веки сведение, наши мосты.